0: by se třeba nedělala.
1: Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да.